Happy birthday. See, make a wish.

0: Ты слушаешь Лидер FM.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр
Лидер FM. Ум, точь, трэш.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, Лида! Солнце уже давно всходит, а мы уже здесь, чтобы заряжать вас позитивом на весь день. На часах 7:14, за окном 18 градусов, а это значит, что время просыпаться. У микрофона Анна Белявцева, и я готова заряжать вас только позитивными и добрыми новостями. Хватайте свой кофе и настраивайтесь на нашу волну. Впереди много хитовой музыки и свежих новостей.

0: На календаре 14 июля, а это значит, что мы говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Всемирный день интеллектуальных игр отмечается сегодня. Праздник предлагает блеснуть эрудицией, начитанностью и остротой ума. Он был учрежден в 2019 году по инициативе Международной ассоциации интеллектуальных игр. И вот 14 июля отличный повод вспомнить про шахматы, судоку, викторины и настольные игры. Также попробовать свои силы в интеллектуальных квизах. Праздник напоминает о том, что подобные игры – это не только отличное развлечение, но и инвестиция в развитие интеллекта. Так что отличный день для викторин. Ну, а я напоминаю, что мы традиционно в течение дня проводим ваши любимые розыгрыши с подарками. Поэтому сегодня все совпало и все звезды сошлись. Обязательно участвуйте и забирайте свой приз.
1: Наша музыка.

Всем привет! 14 июля отмечается День хаоса и беспорядка. Неофициальный праздник также называют День пандомиума. И вот со временем это слово стало синонимом крайней степени неразберихи и беспорядка. Но, несмотря на свои зловещие корни, цель этого дня отнюдь не в создании хаоса. Людям как раз-таки предлагают бросить вызов рутине. И вот для этого будет достаточно сменить маршрут по пути на работу, попробовать новое хобби или вот, например, экспромтом навестить старого друга или отправиться на прогулку в новое место. А еще праздник учит находить радость в неожиданных поворотах жизни. Так что попробуйте сегодня поэкспериментировать. Возможно, новая дорога заведет вас в новое место.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, город! Звезды шепчут, а мы расшифровываем. Переходим к нашему традиционному гороскопу. Начинаем мы с овнов. Ведь для овнов сегодня можно выйти из зоны комфорта, особенно по части карьеры. Тельцы – благоприятный день для проведения переговоров или же даже привлечения спонсоров. А вот близнецам сегодня повезет и в бизнесе, и в любви. Раки – тщательно планируйте свои действия, прежде чем начинать что-либо. Львы – вы склонны не считать деньги, совершать ненужные покупки. Девы, на первый план сегодня выйдет общение, смело вступайте в контакты. А вот для весов день пройдет точно на позитивной волне. Скорпионы, пора открыть главу жизни, полную приключений. Стрельцы, в этот период лучше отдыхать, может быть, даже запланировать отпуск. А вот для козерогов сегодня не стоит давать обещаний, если вы не сможете их выполнить. Водолеи, сегодня вам нужно будет бороться, отстаивать свои права и даже может защищаться. Рыбы, пришло время тех, кто настроен действовать решительно. Всем хорошего дня!

0: Доброе утро всем! Сегодня, 14 июля, стартует начало фестиваля «Славянский базар» в Витебске. «Славянский базар» — это международный фестиваль искусств, который объединяет артистов из разных стран. И вот впервые он прошел в июле 1992 года, и вот тогда уже мероприятие собрало более 1000 участников. Основная цель фестиваля — объединить творческие силы близких по культуре стран. Фестиваль длится неделю и проходит на нескольких сценических площадках, которые иногда находятся и за пределами Витебска. Главная сцена фестиваля – это традиционно летний амфитеатр с открытыми местами для зрителей. Программа фестиваля состоит из трех частей. Это международный конкурс исполнителей эстрадной песни, международный детский конкурс, а также гала-концерты артистов из разных стран мира. Отдельно также проходят сольные концерты популярных исполнителей. Ну, атмосфера на Славянском базаре действительно нереальная. Город живет до самых ярких огней. Хотя, кстати, традиционно на Славянском базаре идет дождь, что вот сегодня тоже не исключение. Но это никак не мешает проводить праздник и веселиться.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Плавно переходим к погоде. Белгидромет сообщает, что сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможности.

0: оптимальным размером и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах Юркас можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, время точное, и мы открываем наш новый музыкальный час. Леди Гага. Стромае в этом музыкальном чате. Бодрящая новинка Шаде. Впереди хорошие новости, не переключайтесь.
0: Ты слушай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Лидском молочно-консервном комбинате наладят производство концентрата молочного белка. Этот продукт востребован во многих отраслях и позволит предприятию заметно увеличить объемы переработки молока. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий посетил площадку, где активно ведутся строительно-монтажные работы. В рамках встречи обсудили темпы возведения объекта, экономические показатели, плановые сроки завершения и ряд других моментов. Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. В ее рамках запланирован ряд товарищеских матчей. Первый из них должен состояться уже на этой неделе, в предстоящую субботу, 18 июля. На арене Ледового дворца «Лида» будет принимать «Динамо Молодечно». Начало матча в 13 часов. В Каменце 22 июля откроется международная филателистическая выставка, приуроченная к 750-летию города. Она развернется в фойе Дома культуры и соберет более 100 филателистов из 12 стран. Можно будет увидеть коллекции из Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Молдовы, России, Сербии и Словакии. Планируется в торжественной обстановке гашение специальной почтовой марки в честь юбилея Каменца. Его отметят с 22 по 26 июля. Уругвайские ученые открыли новый вид динозавров, обитавших более 80 миллионов лет назад. Они изучили два позвонка, найденные двумя рыбаками в 80-е годы. Один из них подарил окаменелость школе, другой оставил ее у себя. И только недавно эти позвонки хвоста динозавра попали в руки исследователей. Выделить найденную особь в новый вид позволила особенность в строении позвонков – наличие углубления, расположенного близко к суставу.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 054 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Доброе утро! Традиционно переходим к свежим новостям со всего мира. Так, представьте, вы получили крупную сумму денег, куда вы с ней направляетесь? Подумали? Давайте и так, я вам посылаю запрос во Вселенную, чтобы всем, кто представил, эта сумма поступила. Так вот, возвращаемся к истории. Значит, житель Сингапура также представил и даже получил. Но он решил распорядиться деньгами несколько иначе. Мужчина отправился с ними в автобус и благополучно их забыл. Звучит как страшный сон, правда? Когда он обнаружил пропажу, сразу же позвонил в транспортную компанию. Вызов приняла девушка, которая призналась, что была поражена размером потерянной суммы. Женщина сразу же отследила автобус, на котором ехал Ма, и связалась с водителем. История, к счастью, закончилась благополучно. Деньги вернули мужчине, хотя сумма была 1 миллион рублей. Если бы я внезапно получила такую сумму, представим, я бы, наверное, точно положила их в сейф и даже не дышала на них. А тут он решил с ними покататься по городу. Конечно, здорово, что нашли пропажу, и все закончилось благополучно. Так что, если мой запрос во Вселенную сегодня сбудется, и все, кто представил себе большую крупную сумму денег, они ее получат, то, наверное, на автобусе кататься сегодня я вам не рекомендую. Хорошего дня! Наш

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро! Все мы слышали много историй про то, как люди читают заклинания, чтобы стать невидимыми, но этот мужчина решил действовать несколько иначе. Значит, мужчина-водитель ехал по трассе глубокой ночью с полностью выключенными фарами. Зачем? Вопрос остается открытым, но когда полицейский подошел к машине, он обнаружил, что мужчина за рулем надел на голову плотный бумажный пакет с прорезанными дырками для глаз и на полном серьезе объяснял инспектору, что он пытался стать невидимым, а невидимым для кого? Для дорожных камер контроля скорости. Ну, камеры его действительно не зафиксировали, а вот живой патруль изобретение не оценило. Ну и, конечно, это последовало дальнейшее разбирательство. Так что, друзья, невидимыми становиться точно не стоит, ну или не идти на такие радикальные методы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50% в рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. Молодечная мебель. Все в лучших традициях классики.
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 1919 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
8: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
9: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
10: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 14 июля на календаре, вторник, а вот шведский музыкант и изобретатель Мартин Молин уже более 10 лет создает уникальные музыкальные инструменты из подручных материалов. Ход идет все. Деревяшки, шестеренки, металлические шары, моторчики от Лего и буквально все, что ему попадается под руку. Каждый его инструмент выглядит как безумная машина из параллельной вселенной. То есть вращаются колеса, бьющие по струнам механизмы, падающие шарики, перебираются шестеренки, и все это издает настоящую музыку. Не электронную никакую, а живую, механическую, собранную из звуков ударов, скрежета и струнного звона. Мужчина выступает с этими инструментами на сценах по всему миру. И вот посмотреть его концерты значит погрузиться в мир, где Лего становится частью симфонического оркестра. Действительно, фотография удивительная. Выглядит это как какая-то бормашина, большое что-то интересное. Но вот комментарии в соцсетях после его видео обычно пишут: «Я не знаю, что я только что посмотрел, но это гениально». И это, пожалуй, лучшая рецензия для человека, который 10 лет доказывает, что музыка вокруг нас – это то, что нужно просто услышать в стуке деревяшек и шорохе металлических шаров. Всем хорошего дня!
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. FM. Тебе понравится.
2: Постой. Лока.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Стеклозавод «Неман» стер границы между промышленным искусством и высокой модой. Березовское предприятие в своем телеграм-канале представило результат уникальной фэшн-фотосессии с концептуальным брендом одежды. Съемку провели на фоне работающих цехов, где мастера продолжали производство вручную. Проект объединил традиции белорусского стекольного дела и современную моду, подчеркнув важность человеческого фактора в сохранении старейшего производства. Подведены итоги областного этапа фестиваля лагерей труда и отдыха под названием «Вместе трудимся, вместе играем, вместе к вершинам шагаем». Второе место занял лагерь труда и отдыха «Ритм» Белицкой средней школы. Третьим стал лагерь труда и отдыха «Экологи» Дворещанской средней школы Лидского района. Национальное кадастровое агентство расширило географию сервиса автоматической оценки квартир. Он доступен не только для Минска, но и для всех областных городов. Это важный шаг к прозрачности рынка недвижимости для почти 4 миллионов жителей. Достаточно ввести адрес и характеристики квартиры, система автоматически определит параметры дома, произведет расчет и сформирует подробный аналитический отчет. В Финляндии построили подземный город из 5500 бомбоубежищ с бассейнами, саунами, церквями и другими объектами. Он появился под Хельсинки. Эти объекты строятся для чрезвычайных ситуаций, затем сдаются в аренду. Бомбоубежища единовременно способны вместить около 1 миллиона человек. Отмечается, что население Хельсинки примерно 690 тысяч.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе.
3: Что делать, если дома случился пожар?
4: Спрятаться под кровать.
5: Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
2: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой.
6: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой приветик, в Лиде 9 часов и уже 16 минут. Начинаем нашу игру. Сегодня будем разыгрывать гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Правила, конечно же, озвучиваю. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент, он будет длиться где-то 15 секундочек, и моя сведущая или сведущий будет о ком-то или о чем-то говорить. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну и как принято, за правильный вариант ответа получить хороший подарок. Поэтому предлагаю слушать, если все понятно.
2: Это обычно бьет на деревья. Это ярко светит, она громко звучит.
1: Она громко звучит. 9703, жду ваши варианты ответов. Кто громко звучит?

0: дарим подарки.
1: Ну что, вы на волне 94.3, и мы подводим итоги первого на сегодняшний день состязания. Так, вариантов сегодня было много, очень даже разных, скажу я вам так. Ну, я предлагаю еще раз переслушать, чтобы убедиться, что вы ответили верно.
2: Это обычно бьет на деревья, это ярко светит, она громко звучит, это молния.
1: Все верно, это была молния. И, конечно же, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 8633. Поздравляем вас! Напоминаем, что вам достается подарок. Это гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Поздравляем!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Друзья, вы заметили, что лето-то действительно к нам вернулось. Мы его призвали, и теперь остается солнышку вылезти из-за облаков. Но я, конечно же, напоминаю, что хорошее настроение может быть и без солнца за окном. Ты слушаешь?

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Новый музыкальный час на волне 94.3 начинается прямо сейчас. Настраиваемся на позитив, и в этом музыкальном часе вы услышите звонкого с дуэти с Ханной. Мадонна с легким, как бы непринужденным «Сори». Звездный дуэт Кендрик Ламан и Сия также прозвучит для вас. Впереди новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Жатва в регионе набирает обороты. Из запланированных 16 614 гектаров площадей уже убрано более 1350. Намолот превышает 7 тысяч тонн. На минувшей неделе техника вышла на уборку озимого ячменя, культуры, которая первой достигла фазы созревания. В лидерах по темпам уборочной кампании сельхозпредприятие «Можейково» и филиал «Детва» открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Расчетно-справочный центр Лидского ЖКХ напоминает жителям региона о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы не попасть в список должников, оплачивать жировку нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Нарушение этого срока автоматически влечет за собой начисление пени, а также другие меры по взысканию просроченной задолженности, предусмотренные законодательством. Конкурс на создание туристического символа Беларуси стартовал в Минске. Лучший логотип, слоган и концепция. Поучаствовать в создании узнаваемого образа страны может каждый. Символ должен выгодно и заметно выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Задача не только создать визуал, но и сформулировать философию, что о себе Беларусь хочет сказать миру и какой видит Беларусь мир. Заявки принимают до 1 ноября. США снова находятся в состоянии войны с Ираном. Об этом Конгресс уведомил президент Дональд Трамп. Это дает Белому дому возможность использовать военную силу против Исламской Республики еще 60 дней без одобрения законодателей. Как сообщил прессе Трамп, американские силы намерены ликвидировать весь иранский потенциал, который обеспечивает Тегерану контроль в Ормузском проливе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 25-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Хотите удивить близких оригинально подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
7: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: между прочим, 6+.
1: В 1869 году американский изобретатель АИВВЗ МакГаффни запатентовал первый в мире пылесос. В его верхней части располагалась ручка с вентилятором. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу. Вслед за МакГаффни другие изобретатели также стали производить и продавать механические пылесосы. Например, бензиновый пылесос. Компания Hoover стала выпускать электрические пылесосы с пылесборником. Рост популярности пылесосов основывался на уверенности домохозяек, что вместе с пылью они избавляются от микробов. В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье.
0: Лидер FM. Между прочим, лидер.

0: Друзья, а мы напоминаем, что нас можно не только послушать, но и посмотреть. Сделать это можно в нашем инстаграме, Лидер ФМ и группе ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Заметила вчера интересную вещь в кофейне. Люди делятся на два типа. Первые берут кофе и сразу бегут, глядя в телефон, а вторые берут чашку, делают глоток, закрывают глаза и замирают секунды на две. Словно телефон обновляется. Я и подумала, как важно иногда нажать на эту паузу прямо с утра.

Переходим к погоде. Белгидромет сообщает нам, что сегодня ожидается облачная погода и даже без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. А на столбике термометров поднимутся до 27 градусов. Всем хорошего дня!

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. С понедельника официально вступила в должность гендиректор Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова. Председатель райисполкома Александр Версоцкий на планерке поздравил ее с назначением. До настоящего времени Ирина Владимировна возглавляла Ашмянский сыродельный завод, филиал Лидского молочно-консервного комбината. В Ашмянском районе в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В одной из деревень Стрелецкого района жилой дом после смерти хозяев остался без присмотра. Этим обстоятельством решил воспользоваться 67-летний местный житель. В мае пенсионер проник на территорию чужого участка и направился к хозпостройке. Путем вырывания пробоя входной двери вошел в помещение, откуда похитил бензопилу и мотовелосипед. Сумма ущерба составила без малого 1000 рублей. Скрыть совершенное в сельской местности преступление не удалось. Вскоре информация о тайном визите стала достоянием общественности и предметом слухов. Проверяя оперативную информацию, сотрудники Островецкого РОВД разобрались с ситуацией и установили личность подозреваемого, который хранил соседское имущество в своем сарае. Похищенное обнаружено и изъято. В отношении недобросовестного пенсионера возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках «Студзанем» в Телеграм и Инстаграм.
4: Витебск приходит в себя после разгула стихии. Ливень накануне внес коррективы в жизнь не только автомобилистов. Пешеходам пришлось еще сложнее. Сильный ветер валил деревья в разных частях города. Например, ель на ЖД вокзале повредила машины. Сотрудники МЧС оперативно выехали для ликвидации последствий. Затопило автовокзал. Досталось магазину на улице Суворова, ступени которого стали мини-водопадом. Улицы и площади Витебска превратились в сплошной поток воды. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже превысила $85 за баррель впервые с 15 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле дорожает почти до $80.5 за баррель. Цены на нефть резко поднялись на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о восстановлении блокады морских портов Ирана и нанесении мощных ударов по территории Исламской Республики.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 25-26 градусов тепла.

0: Обои!
1: На любой вкус и кошелек.
0: Светильники!
1: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата страны в первой лиге. В субботу на выезде в Минске он встречался с борисовским «БАТЭ-2». Матч завершился со счетом 4-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Игорь Туманюк, Альфред Мазурич, Алексей Чернодаров и Захар Дятлов. Теперь у «Лиды» 27 очков и третье место в таблице. У лидирующего «Слуцка» 35 баллов. На один меньше у столичного «СКА» 19-38.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. В ее рамках запланирован ряд товарищеских матчей. Первый из них должен состояться уже на этой неделе. В предстоящую субботу, 18 июля, на арене Ледового дворца «Лида» будет принимать «Динамо Молодечно». Начало матча в 13 часов.
0: Второй тайм.
1: Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации после финиша Умблдонского турнира. На травяных кортах она выиграла 3 поединка, а потом уступила в 1/8 финала японке Наоми Осаке. Сейчас в активе Соболенко 8550 очков. Новоиспеченная победительница турнира серии «Большого шлема» чешка Линда Носкова поднялась на 7-ю позицию.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В столице Северной Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет с участием белорусов. Наши спортсмены завоевали 4 медали – 2 серебряные и 2 бронзовые. В греко-римской борьбе вторые места в своих категориях заняли Расим Ибрагимов и Кирилл Валевский, а Михаил Марковский был третьим. У девушек на третью ступень пьедестала поднялась Валерия Микитич.
0: Пенальти.
1: В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боев прошел большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не было титульника, зато состоялось долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждал реванш с Максом Холлоуэем спустя почти 13 лет. В итоге все закончилось очень быстро. На первой же минуте Конор получил травму. Холлоуэй победил техническим нокаутом.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся сегодня до 27 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня! Надеюсь, у вас отличное настроение и ваш день просто проходит замечательно. С вами Анна Белявцева, и мы начинаем новый музыкальный час. По чуть-чуть в этом музыкальном часе. По чуть-чуть я растворяю. Ваня Дмитриенко. Холи Моли также с нами появится. Ну а далее новости с прогнозом погоды, где вы сможете узнать все самое главное. И, конечно же, мы с вами поиграем.
0: Ты слушаешь

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Президент поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие Устья в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом. Александр Лукашенко констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела инспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 12 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: 8 июля, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в Лидском историко-художественном музее состоялась встреча, ставшая настоящим актом сохранения исторической правды. Здесь прошла презентация второй части книги Анастасии Колодяжной «Кристаллики Победы». Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. 2 человека были задержаны во Франции по подозрению в поджогах леса близ коммуны Фонтебло к югу от Парижа. Прокурор в рамках расследования должен будет подтвердить, связаны ли они с этими возгораниями. В общей сложности 59 человек были задержаны на территории республики в последние дни. Лесной пожар близ Фонтебло до сих пор не удалось локализовать, и огонь продолжает распространяться.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода. Возможны кратковременные дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +26.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
7: Обои! На любой вкус и кошелек! Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
7: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
10: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
11: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Ну что, готовы начинать наше интеллектуальное состязание? Правила, конечно же, для всех озвучиваю. Вы слушаете мой вопрос. Я предлагаю вам вариант «правда» или «ложь». Понимаете правильные ответы на номер 9703, пишите вариант. Сегодня мы разыгрываем приз. Это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. И на сегодня вопрос звучит так. Правда или ложь, что арахис – это орех? Пишите 9703.

Ну что, подводим итоги. Напомню, сегодня вопрос звучал так: правда или ложь, что арахис – это орех? И это ложь. Арахис на самом деле относится к семейству бобовых. Да, ботанический арахис – боб, а не орех. Но у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры 3433. Мы вас от всего сердца поздравляем. И напоминаем, что вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. А тем, кто не успел, я предлагаю не расстраиваться. Впереди у нас еще одно состязание – дневной киносеанс.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

провести время. Ждем вас, Лида, улица Кирова, 8. Ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029 955 0600.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Знаете, иногда наши мысли похожи на радиостанцию, где кто-то постоянно переключает волны. Мы планируем дела, вспоминаем случайные фразы, переживаем из-за мелочей. А ведь среди этого шума так важно поймать ту самую, свою. И пусть в голове у вас звучит только хорошая музыка.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся сегодня до 27 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars.

0: Приезжай, тестируй, побеждай!
1: Всем привет! 14 июля на календаре, вторник, и мы традиционно начинаем наш новый музыкальный час. Кэти Перри прозвучит на волнах 94.3. О любви новинка. Моя Мишель также в этом часе. Впереди у нас новости с прогнозом погоды и всеми ожидаемый дневной сеанс.
2: Лидер

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Каранила. В Лиде в предстоящую субботу, 18 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Делегация Гродненской области приняла участие в республиканском празднике купалья в Александрии. На малой сцене привлекали внимание купальским колам с куклой Берегини высотой 80 сантиметров, созданной мастерами Мостовского района. Настроение на подворье Гродненщины создавал народный ансамбль песни и танца «Личанка» Дворца культуры нашего города. Артисты выступали как на открытии фестиваля, так и на областном подворье, погружая гостей в атмосферу народных традиций. Возведение жилья как дополнительный драйвер развития мегаполиса. Две главные строительные площадки на ближайшие годы определили в Минске. Акцент сделан на жилые комплексы «Северный берег» и «Зеленый бор». Суммарно там возведут почти 8,5 миллионов квадратных метров жилья. Параллельно в белорусской столице меняется сам подход к застройке. Почти три четверти территории Минска уже имеют детальные планы. Акцент на качество городской среды. Двум человекоподобным роботам впервые доверили проведение настоящей операции. Эксперимент провели в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Робот-гуманоид и хирург-человек в качестве ассистента выполнили удаление желчного пузыря. Затем человек устранился, и операцию завершили два робота. Хирурги управляли ими дистанционно. Внедрение роботов позволит решить проблему нехватки медперсонала и сделает лечение доступнее.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
4: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375 33 342 89 13.
5: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Всем доброго дня! Начинаем наше любимое состязание – дневной киносеанс. Настоящие любители фильмов, ваше время настало. Ну и правила, конечно, звучат для всех. Значит, вы слушаете отрывок загаданного фильма, понимаете название и быстренько на номер 9703 отправляете мне свои варианты ответа. Только торопитесь, вас могут опередить. Сегодня мы разыгрываем скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Если говорить о счастье, то искренно, чтобы шло не от головы. У нас многие стесняются написать про любовь, хотя про нее думает любая девчонка, даже самая несимпатичная, которая уже не надеется. А надеяться, по-моему, надо.
1: Жду ваши варианты 9703.

0: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Так, как же мне радуется душа, когда вы активны и также активно пишете ваши варианты. Присоединяются новые номера радиослушателей. Напоминаю, каждый день мы разыгрываем призы, и каждый из вас может побороться за подарок. Ну а мы, предлагаю я вам еще раз переслушать фильм.
1: Если говорить о счастье, то искренно, чтобы шло не от головы. У нас многие стесняются написать про любовь. Хотя про нее думает любая девчонка, даже самая несимпатичная, которая уже не надеется. А надеяться, по-моему, надо.
0: Это советский художественный фильм «Доживем до понедельника». Многие знают этот фильм по знаменитой фразе «Счастье – это когда тебя понимают». И сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 9166. Мы вас сердечно поздравляем. Напоминаем, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Поздравляем!
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
8: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это

Дорогие радиослушатели, окружайте себя правильными вещами. Ученые выяснили, что синий цвет в интерьере повышает продуктивность человека аж на 20%. Так что если горит дедлайн, вы знаете, что искать глазами. Хорошего всем дня!

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 21 градуса.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем доброго и бодрого дня! Традиционно начинаем наше начало. Ариана Гранде прозвучит в этом музыкальном часе. Миша Марвин и Тони в этом часе.

Партенопе также прозвучит. Впереди новости с прогнозом погоды, ну а я вам желаю всего только самого лучшего.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Дополнительные профилактические мероприятия в отношении водителей мототранспорта проходят на территории области и района. Они организованы с 14 по 16 июля. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
1: На Лидском литейно-механическом заводе приступил к работе студенческий отряд «Металлурги», носящий имя героя Советского Союза Валентины Терешковой. Для ребят это возможность заработать собственные деньги и провести лето с пользой. Участие в студотряде помогает молодым людям проявить себя, получить полезный опыт и почувствовать себя частью большого коллектива. Вузы Беларуси в приемную кампанию 2026 зачислили около 5600 целевиков. Об этом сообщил первый замминистра образования Александр Баханович. Исходный план приема выполнен на 90%. Незанятые целевые места, их около 700, будут переданы для тех, кто поступает по общему конкурсу. Среди популярных направлений у целевиков значится инженерно-технический профиль, педагогический, аграрный и медицинский. Мировую экономику ожидает затяжной продовольственный кризис из-за резкого изменения климата. По информации The Guardian, надвигающийся феномен супер-эль-ниньо вызовет новый скачок цен на продукты, а его последствия растянутся до 2028 года. Синоптики прогнозируют, что это климатическое явление принесет катастрофические засухи в одни регионы планеты и разрушительные наводнения в другие. Под ударом окажутся крупнейшие мировые производители зерна, риса, сахара и кофе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Обои на любой вкус и кошелек.
5: Светильники,
6: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
10: МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Достоверно. Оперативно.
1: Качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
9: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
10: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
9: Не ври! Мам, ты где?
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Совместный сингл Димы Билана и Люси Чеботиной «Секрет на двоих» вышел 2 декабря 2022 года. На момент выхода трека оба артиста находились на пике популярности. Люся Чеботина гремела с хитом «Солнце Монако», а Дима Билан подтверждал статус одного из главных артистов поп-сцены.
1: Ты слушаешь

Всем доброго дня! Мы переходим к погоде. Белгидромет сообщает, что завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 26 градусов. Ну а нам пришло время прощаться. С вами была Анна Белявцева. И я желаю вам только хорошего дня и позитивных, хороших новостей.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде водитель одной из организаций пытался дать взятку милиционеру, чтобы скрыть хищение топлива. Помимо привлечения к административной ответственности за мелкое хищение, 72-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Прокуратурой района поддержано гособвинение в суде, говорит старший помощник прокурора Лидского района Дмитрий Вакула.
3: Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый во время хищения горюче-смазочных материалов был уличен сотрудником милиции. С целью того, чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение, обвиняемый пытался передать должностному лицу взятку в размере 50 рублей. Однако не смог довести преступный умысел до конца, так как сотрудник правоохранительных органов отказался принимать денежные средства. Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 14, части 1 статьи 431 Уголовного кодекса, а именно покушение на дачу взятки. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Лидского района постановил обвинительный приговор и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин.
2: На базе войскового стрельбища «Беляны» в Гродненском районе состоялись пограничные игры 2026. Участниками стали более 200 военнослужащих из 13 команд. 5 дней они демонстрировали выносливость, меткость и тактическое мышление в служебном биатлоне, пограничном троеборье, рукопашном бою, а также в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В итоге команда Лидского погранотряда заняла 2-е место. Срочные рублевые депозиты граждан на 1 июля достигли 17 миллиардов 900 миллионов рублей, увеличившись за июнь на 403 миллиона 300 тысяч или на 2,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. За первое полугодие указанные депозиты приросли на 2 миллиарда 700 миллионов рублей или почти на 18%. Доля срочных рублевых депозитов во всех срочных депозитах физлиц на 1 июля этого года превысили 72%. Против почти 63 годом ранее. Чемпионат мира по футболу выходит на финишную прямую. В первом полуфинальном поединке футболисты Франции в Далласе будут соперничать с испанцами. Начало игры в 22:00. Прямая трансляция на телеканале Sport TV. Во втором матче за выход в финал завтра в Атланте встретятся сборные Англии и Аргентины. Неудачники полуфиналов 19 июля в Майами встретятся в матче за 3-е место, а победители в Нью-Йорке будут бороться за титул.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата страны в первой лиге. В субботу на выезде в Минске он встречался с борисовским «Батэ-2». Матч завершился со счетом 4-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Игорь Туманюк, Альфред Мазурич, Алексей Чернодаров и Захар Дятлов. Теперь у «Лиды» 27 очков и третье место в таблице. У лидирующего «Слуцка» 35 баллов. На один меньше у столичного «СКА» 19-38.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. В ее рамках запланирован ряд товарищеских матчей. Первый из них должен состояться уже на этой неделе. В предстоящую субботу, 18 июля, на арене Ледового дворца «Лида» будет принимать «Динамо Молодечно». Начало матча в 13 часов.
0: Второй тайм.
1: Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации после финиша Уимблдонского турнира. На травяных кортах она выиграла 3 поединка, а потом уступила в 1/8 финала японке Наоми Осаке. Сейчас в активе Соболенко 8550 очков. Новоиспеченная победительница турнира серии «Большого шлема» чешка Линда Носкова поднялась на 7-ю позицию.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В столице Северной Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет с участием белорусов. Наши спортсмены завоевали 4 медали – 2 серебряные и 2 бронзовые. В греко-римской борьбе вторые места в своих категориях заняли Расим Ибрагимов и Кирилл Валевский, а Михаил Марковский был третьим. У девушек на третью ступень пьедестала поднялась Валерия Микитич.
0: Пенальти.
1: В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боев прошел большой номерной турнир UFC 329. Во главе ивента не было титульника, зато состоялось долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландца ждал реванш с Максом Холлоуэем спустя почти 13 лет. В итоге все закончилось очень быстро. На первой же минуте Конор получил травму. Холлоуэй победил техническим нокаутом.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офлайна для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 26 градусов.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. На контроле главы района строительство профилакториев для телят на молочно-товарных комплексах. Об этом шла речь на планерке в райисполкоме. Работы ведутся. В большинстве хозяйств они должны завершиться к началу августа. В ряде сельхозпредприятий по объективным причинам работы продлены до 1 сентября. С начала сезона активности клещей в Лидском районе зарегистрировано более 150 обращений граждан в организации здравоохранения с укусами клещей. Большая часть – дети – 52,5%. Эксодовые клещи являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для людей и животных. Так, в первом полугодии в Лидском районе зарегистрирован один случай заболевания лаймборелиозом, три случая – клещевым энцефалитом. Министерство архитектуры и строительства утвердило свежие статистические индексы, отражающие стоимость строительно-монтажных работ в июне. Данные изменения регламентированы ведомственным постановлением номер 56 от 6 июля 2026 года. Текст уже размещен на национальном правовом интернет-портале. Документ начинает официально действовать сразу после его публикации в открытом доступе. Первые учения коалиции желающих с участием французских и британских военных пройдут в Польше в сентябре. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что в Польше поприветствовали решение о том, что страна будет принимать у себя не только американских, но и британских и французских солдат. Польша также будет логистически и финансово готовиться к постоянному присутствию войск союзников, добавил Туск.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
6: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
8: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
9: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
10: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
11: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 15 июля. С 9.00 до 17.00 в городе Березовки по улицам Калинина, Якуба Колоса, Энгельса, Победы, переулку Калинина. С 9.00 до 13.00 в населенном пункте Белица по улицам Пяски, Неманской, Красноармейской, в населенном пункте Козичи. С 9.00 до 17.00 в населенном пункте Огородники по улице Гагарина. Гончарский сельсовет. В связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги. Зубру на трассе М1 добавили еще спецэффектов. Что он умеет теперь? Скульптура на границе Брестской и Минской области обрела голос. Огромный зубр теперь начал рычать. Этот звук работает в дуэте со спецэффектом живого дыхания. Металлический гигант издает рык и пускает пар из ноздрей. Напомним, скульптура задышала еще в июне. Понаблюдать за зрелищем можно с 9:00 и до захода солнца. Шоу запускается автоматически раз в час, но стоять на обочине и ждать не нужно. На zubr1region.by есть таймер обратного отсчета в реальном времени, благодаря которому можно приехать точно к оживанию великана. А кроме того, при помощи специальной кнопки на этом же сайте любой желающий, независимо от времени суток, может самостоятельно включить звук, находясь рядом со скульптурой. Длится рычание около 10 секунд.
3: Ты слушаешь

0: вечер. Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
1: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 26 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто и не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. С понедельника официально вступила в должность гендиректор Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова. Председатель райисполкома Александр Версоцкий на планерке поздравил ее с назначением. До настоящего времени Ирина Владимировна возглавляла Ашмянский сыродельный завод, филиал Лидского молочно-консервного комбината. Дополнительные профилактические мероприятия в отношении водителей мототранспорта проходят на территории области и района. Они организованы с 14 по 16 июля. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
1: Делегация Гродненской области приняла участие в республиканском празднике купалья в Александрии. На малой сцене привлекали внимание купальским колам с куклой Берегини высотой 80 сантиметров, созданной мастерами Мостовского района. Настроение на подворье Гродненщины создавал народный ансамбль песни и танца «Личанка» Дворца культуры нашего города. Артисты выступали как на открытии фестиваля, так и на областном подворье, погружая гостей в атмосферу народных традиций. На Лидском литейно-механическом заводе приступил к работе студенческий отряд «Металлурги», носящий имя героя Советского Союза Валентины Терешковой. Для ребят это возможность заработать собственные деньги и провести лето с пользой. Участие в студотряде помогает молодым людям проявить себя, получить полезный опыт и почувствовать себя частью большого коллектива.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: понравится.
1: 6+.
2: Хорошо, всем дня! Самый большой бумажный самолет в мире успешно взлетел. Студенты, аэрокосмические инженеры из Италии создали самый большой в мире бумажный самолет, успешно пролетевший через весь ангар и попавший в книгу рекордов Гиннесса. Группа студентов, аэрокосмических инженеров из Италии установила новый мировой рекорд, создав самый большой бумажный в мире самолет. Модель имеет размах крыльев 20 метров и длину более 7 метров. Несмотря на гигантские размеры, самолет был полностью изготовлен из бумаги и клея. Идея родилась у студентов почти случайно. Сначала замысел казался шуткой, однако очень быстро перерос в масштабный инженерный проект. К работе присоединились 16 участников, среди которых были будущие инженеры.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Обои! На любой вкус и кошелек.
5: Светильники,
4: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
8: Как дела, родной?
7: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
9: Привет, чемпион.
7: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
10: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
11: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 26.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Отдыхая на природе, важно помнить о правилах пожарной безопасности. Это не только сохранит вашу жизнь и здоровье, но и поможет защититься от пожаров. В этом году в Лидском районе уже зарегистрировано 5 случаев возгораний в лесах. Тему продолжат инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: Чтобы избежать неприятностей перед тем, как отправиться на прогулку или пикник, обязательно узнайте, нет ли запрета на посещение лесов. Для этого можно воспользоваться интерактивной картой на сайте МЧС или на карте Министерства лесного хозяйства. Также стоит помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Если вы решили развести костер, помните, что делать это можно только в определенные периоды. При этом не стоит разжигать слишком большой костер. Высокие языки пламени могут достать до деревьев. Обязательно следите за огнем, держите при себе первичные средства пожаротушения и после завершения отдыха тщательно потушите костер. Залейте его водой или засыпьте песком.
3: В Лиде водитель одной из организаций пытался дать взятку милиционеру, чтобы скрыть хищение топлива. Помимо привлечения к административной ответственности за мелкое хищение, 72-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Прокуратурой района поддержано гособвинение в суде, говорит старший помощник прокурора Лидского района Дмитрий Вакула.
5: Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый во время хищения горюче-смазочных материалов был уличен сотрудником милиции. С целью того, чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение, обвиняемый пытался передать должностному лицу взятку в размере 50 рублей. Однако не смог довести преступный умысел до конца, так как сотрудник правоохранительных органов отказался принимать денежные средства. Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 14, части 1 статьи 431 Уголовного кодекса, а именно покушение на дачу взятки. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Лидского района постановил обвинительный приговор и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин.
3: Очередной кинопоказ под открытым небом состоится в Лидском замке в предстоящую субботу 18 июля. В этот раз зрителям предложат фильм «Ущелье», захватывающую историю на стыке фантастики и мелодрамы. Начало сеанса в 22:00. На базе войскового стрельбища «Беляны» в Гродненском районе состоялись пограничные игры 2026. Участниками стали более 200 военнослужащих из 13 команд. 5 дней они демонстрировали выносливость, меткость и тактическое мышление в служебном биатлоне, пограничном троеборье, рукопашном бое, а также в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В итоге команда Лидского погранотряда заняла 2-е место.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: между прочим, 6+.
1: В 1869 году американский изобретатель Айвы В.З. Макгафни запатентовал первый в мире пылесос. В его верхней части располагалась ручка с вентилятором. Пылесос был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу. Вслед за Макгафни другие изобретатели также стали производить и продавать механические пылесосы. Например, бензиновый пылесос. Компания Hoover стала выпускать электрические пылесосы с пылесборником. Рост популярности пылесосов основывался на уверенности домохозяек, что вместе с пылью они избавляются от микробов. В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода у среднего класса. Сегодня пылесос вовсе не считается предметом роскоши и есть практически в каждой семье.
0: Лидер FM. FM. Между прочим. Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На контроле главы района строительство профилакториев для телят на молочно-товарных комплексах. Об этом шла речь на планерке в райисполкоме. Работы ведутся. В большинстве хозяйств они должны завершиться к началу августа. В ряде сельхозпредприятий

0: предприятии по объективным причинам работы продлены до 1 сентября. 8 июля, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в Лидском историко-художественном музее состоялась встреча, ставшая настоящим актом сохранения исторической правды. Здесь прошла презентация второй части книги Анастасии Колодяжной «Кристаллики Победы». Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. С начала сезона активности клещей в Лидском районе зарегистрировано более 150 обращений граждан в организации здравоохранения с укусами клещей. Большая часть – дети – 52,5%. Эксодовые клещи являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для людей и животных. Так, в первом полугодии в Лидском районе зарегистрирован один случай заболевания лаймборрелиозом, 3 случая – клещевым энцефалитом. В Ашмянском районе в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом информирует УВД Гродненского облисполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
1: В одной из деревень Стрелецкого района жилой дом после смерти хозяев остался без присмотра. Этим обстоятельством решил воспользоваться 67-летний местный житель. В мае пенсионер проник на территорию чужого участка и направился к хозпостройке. Путем вырывания пробоя входной двери вошел в помещение, откуда похитил бензопилу и мотовелосипед. Сумма ущерба составила без малого 1000 рублей. Скрыть совершенное в сельской местности преступление не удалось. Вскоре информация о тайном визите стала достоянием общественности и предметом слухов. Проверяя оперативную информацию, сотрудники Островецкого РОВД разобрались с ситуацией и установили личность подозреваемого, который хранил соседское имущество в своем сарае. Похищено обнаружено и изъято. В отношении недобросовестного пенсионера возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках «Студзанем» в Телеграм и Инстаграм.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-27 градусов тепла.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты, мысли о тебе —

0: Ты слушаешь Лидер
1: FM. Что всегда разлюбишь, так теперь когда весь мир со мной в раздоре, будь самый горький.

Лидер FM. Час ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Young Money.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Лидер FM. 3 часа ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.